0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.
2: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем наше море вины поглощает.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Ульяновск-ФМ представляет «Уикенд с хитами 90-х».
3: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Ульяновск-ФМ представляет «Уикенд с хитами 90-х».
3: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные.

0: Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск FM. Музыкальный пульс города. Obsession.

0: Podcast.
1: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.2. Ульяновск FM. Это все.

0: СМИ Радио Ульяновск-ФМ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Ульяновск-ФМ» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные.

危险。

0: Радио «Ульяновск-ФМ» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные.

0: Сегодня на радио Ульяновск ФМ только музыка 90-х.
1: Это уикенд с хитами 90-х.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня ожидается переменная облачность, дождь, ветер переменных направлений слабый, днем до плюс 28.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 4 июля 1961 года случилась авария ядерного реактора на советской подводной лодке К-19. Экипаж предотвратил катастрофу ценой жизни 8 моряков. Они получили очень высокие дозы радиации. Еще 42 подводника долго боролись с лучевой болезнью. Моряки дали К-19 прозвище «Хиросима» как самой невезучей субмарине в истории флота. На лодке было много аварий и до, и после ЧП с ядерным реактором. Моряки связывают нелегкую судьбу подлодки с плохой приметой. В первый день спуска на воду с первого раза не разбилась бутылка шампанского, брошенная в корпус по традиции. Но есть и логическое объяснение бедам. К-19 была первым отечественным атомным подводным ракетоносцем, и ее строили в торопях. В наши дни рубка К-19 стала памятником морякам-подводникам. Она установлена в подмосковной деревне Никульская на берегу Пяловского водохранилища. Перевозку и установку оплатил миллиардер Владимир Романов, который служил на этой подлодке старшим матросом. Вокруг рубки создан мемориал в память о тех, кого не дождались на берегу.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, может проснуться желание отправиться в дальние края. День хорош как для планирования, так и для самих поездок. Тельцы, не стоит торопиться с выводами. За этот день ситуация может измениться несколько раз. Кроме того, вы можете получить новую информацию. Близнецы, чем более практично вы будете смотреть на вещи, тем меньше будет вероятность того, что вы измените решение. Держитесь выбранного пути. Раки, вы можете столкнуться с исчезновением каких-то возможностей или нужных товаров. Придется либо ждать, либо искать замену. Львы, не помешает дисциплина, иначе ваше желание всегда быть на высоте доведет вас до разорения или травмы. Девы, соблюдайте заданные рамки, в том числе в общении с близкими. Пусть они будут главными, для вас это не так уж важно. Весы, день подтверждения своих намерений и укрепления решимости. Вы убедитесь в том, что находитесь на верном пути. Скорпионы. День материальных вопросов. Может возникнуть необходимость или перспектива крупных трат или долгосрочных вложений времени. Стрельцы. Не стоит игнорировать нюансы. Именно мелочи помогут вам составить точную картину происходящего и принять верное решение. Козероги. Не стоит ругаться с близкими, даже если для этого

0: этого есть повод. Конфликт может сильно затянуться и отнять у вас много сил и времени. Водолеи, возможны технические сложности или переоценка своих сил. Нежелание видеть границы своих возможностей приведет к ошибкам. Рыбы, тактическому успеху здесь и сейчас стоит предпочесть стратегический. Думайте о том, к чему ваши действия приведут в долгосрочной перспективе.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Сегодня ожидается переменная облачность, дождь, ветер переменных направлений слабый, днем до +28.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
2: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня ожидается переменная облачность, дождь, ветер переменных направлений слабый, днем до плюс 28.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: В 99-м, когда BMW создавала первый X5, никто не знал, приживется ли на рынке идея спортивного кроссовера. Но вот на днях баварцы представили уже пятое поколение модели. В сети дизайн новинки вызвал споры. Все из-за узких фар в форме четырех иксов, которые прозвали «сморщенными ноздрями» и «глазами покойника». Дверные ручки заменили на сенсорные лепестки, и здесь плюс для нашего климата. Они не замерзнут в мороз, в отличие от выдвижных. Задние колеса будут подруливать на 3 с лишним градуса. Это значит, что во дворе большой кроссовер развернется так же легко, как компактный хэтчбэк. Салон тоже обновлен. Панорамная проекция на лобовое стекло и отделка из натурального сланца. Главный факт для профессионалов. Новый электрический AX5 построен на модернизированной платформе от бензиновых машин. Чтобы компенсировать недостатки тяжелой базы, пришлось установить самую большую батарею в истории марки на 144 кВт-часов. Для ценителей классических двигателей в линейке сохранят мощный мотор V8. И деталь, которой будут разочарованы преданные фанаты. X5 лишился двустворчатого багажника. Теперь там стандартная цельная дверь. Багажник у BMW X5 будет открываться так же, как у обычных машин.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 4 июля 1960 года на американском флаге появилась 50-я и пока последняя звезда в честь присоединения к штатам Гавайских островов. Это произошло в праздник, День независимости США. Официальный звездно-полосатый госфлаг страны был учрежден в конце 18 века, когда его впервые приняли 13 британских колоний, объединившись в независимое государство. На полотнище их обозначают 13 полос, 7 красных и 6 белых. Красный цвет на флаге США олицетворяет выносливость и доблесть, темно-синий – усердие, справедливость и бдительность, а белый – невинность и чистоту. За все время существования флаг менялся больше 20 раз. Так, после присоединения Вермонта и Кентукки в 1790-е на полотно добавили две полосы, но через несколько лет убрали, так как стало ясно, что штаты будут объединяться дальше и дальше. Позднее на полотнище менялось только количество звезд. У флага есть неофициальные названия «Old Glory» – «Старая слава» и «Star Spangled Banner» – «Звездно-полосатое знамя».
3: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: Радио «Ульяновск-ФМ» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные.

0: Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
0: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Сегодня ожидается переменная облачность, дождь, ветер переменных направлений слабый, днем до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Радио «Ульяновск-ФМ» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 4 июля 1961 года случилась авария ядерного реактора на советской подводной лодке К-19. Экипаж предотвратил катастрофу ценой жизни 8 моряков. Они получили очень высокие дозы радиации. Еще 42 подводника долго боролись с лучевой болезнью. Моряки дали К-19 прозвище «Хиросима» как самой невезучей субмарине в истории флота. На лодке было много аварий и до, и после ЧП с ядерным реактором. Моряки связывают нелегкую судьбу подлодки с плохой приметой. В первый день спуска на воду с первого раза не разбилась бутылка шампанского, брошенная в корпус по традиции. Но есть и логическое объяснение бедам. К-19 была первым отечественным атомным подводным ракетоносцем, и ее строили в торопях. В наши дни рубка К-19 стала памятником морякам-подводникам. Она установлена в подмосковной деревне Никульская на берегу Пяловского водохранилища. Перевозку и установку оплатил миллиардер Владимир Романов, который с

0: служил на этой подлодке старшим матросом. Вокруг рубки создан мемориал в память о тех, кого не дождались на берегу.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, может проснуться желание отправиться в дальние края. День хорош как для планирования, так и для самих поездок. Тельцы, не стоит торопиться с выводами. За этот день ситуация может измениться несколько раз. Кроме того, вы можете получить новую информацию. Близнецы, чем более практично вы будете смотреть на вещи, тем меньше будет вероятность того, что вы измените решение. Держитесь выбранного пути. Раки, вы можете столкнуться с исчезновением каких-то возможностей или нужных товаров. Придется либо ждать, либо искать замену. Львы, не помешает дисциплина, иначе ваше желание всегда быть на высоте доведет вас до разорения или травмы. Девы, соблюдайте заданные рамки, в том числе в общении с близкими. Пусть они будут главными, для вас это не так уж важно. Весы, день подтверждения своих намерений и укрепления решимости. Вы убедитесь в том, что находитесь на верном пути. Скорпионы, день материальных вопросов. Может возникнуть необходимость или перспектива крупных трат или долгосрочных вложений времени. Стрельцы, не стоит игнорировать нюансы. Именно мелочи помогут вам составить точную картину происходящего и принять верное решение. Козероги, не стоит ругаться с близкими, даже если для этого есть повод. Конфликт может сильно затянуться и отнять у вас много сил и времени. Водолеи, возможны технические сложности или переоценка своих сил. Нежелание видеть границы своих возможностей приведет к ошибкам. Рыбы, тактическому успеху здесь и сейчас стоит предпочесть стратегический. Думайте о том, к чему ваши действия приведут в долгосрочной перспективе.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Сегодня ожидается переменная облачность, дождь, ветер переменных направлений слабый, днем до плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: Уикенд с хитами 90-х на радио Ульяновск-ФМ.
1: Ульяновск-ФМ 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
0: Ульяновск FM.
4: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, вечером небольшой дождь, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду, ночью до плюс 23, днем до плюс 29.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Радио «Ульяновск-ФМ» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные.

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск-ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Казалось бы, что может быть проще петрушки? Ну, разве что укроп. Но петрушка далеко не так проста, как кажется. Сегодня петрушка. Родиной петрушки считаются горные районы Южной Греции. Петросилеон значит каменный сельдерей. Дикий предок петрушки чаще всего встречался на засушливых каменистых склонах, в расщелинах скал или прямо в известняковых стенах. Петрушка может пережить заморозки до минус 9. Жидкость внутри ее листьев не превращается в лед, разрушая листья, а переходит в безвредное стекловидное состояние. В семенах петрушки содержится редкая жирная кислота, которая отлично подходит для создания высококачественных незамерзающих смазочных материалов и пластмасс и активно используется в промышленности. Из-за высокой концентрации тугоплавких эфирных масел в оболочке семена петрушки невероятно медленно прорастают. Это может занять до 4 недель. Из-за этого в средневековой Англии была поговорка, что семя петрушки должно 7 раз сходить к дьяволу и обратно, прежде чем прорасти. Кудрявая петрушка была выведена в средние века из соображений безопасности. Дикая листовая петрушка визуально почти неотличима от смертельно ядовитой собачьей петрушки или болиголова. Кудрявые листья исключают ошибку. Для человека петрушка безопасна, но для канареек, попугаев и диких вьюрковых птиц она является смертельным ядом. Содержащийся в ней псоролен вызывает острое поражение печени, мгновенный отказ почек. В промышленном и органическом фермерстве петрушку используют как растение-защитник. Ее сажают рядом с розами для отпугивания жуков.

0: перед битвой только потому, что навстречу им ехал осел, нагруженный петрушкой, что солдаты сочли абсолютным предзнаменованием неминуемой гибели.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Уикенд с хитами 90-х на радио Ульяновск ФМ.
1: Ульяновск ФМ 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от Магнит при покупке мармелада Бон Пари Баблс гранат смородина. 100 граммов за 89 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
4: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
5: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, вечером небольшой дождь, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду, ночью до плюс 23, днем до плюс 29.
3: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск-ФМ украсят ваш день.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

never needed anyone. And making love is just a

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Дополнительный шанс в розыгрыше «Рулите за призами» от «Магнит» при покупке пельменей отборных «Цезарь» с говядиной, курицей и свининой 700 граммов за 329 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Инструментальная музыка.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, вечером небольшой дождь, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду, ночью до плюс 23, а днем до плюс 29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Радио «Ульяновск-ФМ» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск FM ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск FM ВКонтакте. 12+. Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 4 июля 1960 года на американском флаге появилась 50-я и пока последняя звезда в честь присоединения к штатам Гавайских островов. Это произошло в праздник, День независимости США. Официальный звездно-полосатый госфлаг страны был учрежден в конце 18 века, когда его впервые приняли 13 британских колоний, объединившись в независимое государство. На полотнище их обозначают 13 полос, 7 красных и 6 белых. Красный цвет на флаге США олицетворяет выносливость и доблесть, темно-синий – усердие, справедливость и бдительность, а белый – невинность и чистоту. За все время существования флаг менялся больше 20 раз. Так, после присоединения Вермонта и Кентукки в 1790-е на полотно добавили две полосы, но через несколько лет убрали, так как стало ясно, что штаты будут объединяться дальше и дальше. Позднее на полотнище менялось только количество звезд. У флага есть неофициальные названия «Old Glory» – «Старая слава» и «Star Spangled Banner» – «Звездно-полосатое знамя».
3: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит» с 15 июня по 12 июля 2026 года. Совершите покупку на сумму от 700 рублей или продукцию Ундоровского завода минеральной воды «Волжанка» с картой «Магнит Плюс» и получите дополнительный шанс в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
5: В магазинах «Победа». Пельмени классические «Гастрошеф» 229,90 за килограмм.
6: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
7: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск

0: Ульяновская ФМ 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск ФМ.
2: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск ФМ.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, вечером небольшой дождь, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду, ночью до плюс 23, а днем до плюс 29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Радио «Ульяновск-ФМ» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные.

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от Магнит при покупке пельменей отборных «Цезарь» с говядиной, курицей и свининой 700 граммов за 329 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Музыкальный пульс города.
1: Может, просто снегом стать

0: Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на радио «Ульяновск-ФМ».

скажи мне, где ты и как. Хочется плевать, но не время. Время начищать сапоги.

0: Уикенд с хитами 90-х на радио Ульяновск-ФМ.
1: Ульяновск-ФМ 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, вечером небольшой дождь, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду, ночью до плюс 23, а днем до плюс 29.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Радио «Ульяновск-ФМ» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные.

0: Ульяновск-ФМ 104.2.
1: Реклама. В магазинах «Победа». Масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка». 1 литр. 129.90.
2: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
2: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

0: Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск-ФМ ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск-ФМ ВКонтакте. 12+. Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, вечером небольшой дождь, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду, ночью до плюс 23, а днем до плюс 29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Радио «Ульяновск-ФМ» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: В магазинах Победа. Шашлык из свинины охлажденный 249,90 за килограмм.
3: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах Победа.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
5: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
0: Ульяновск-ФМ

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник Ульяновск».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, вечером небольшой дождь, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду, ночью до плюс 23, а днем до плюс 29.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновская ФМ 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
1: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновская ФМ

0: FM. Для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: В Европе эту траву называют кориандром. В России она известна как кинза. Кто-то ее обожает, а кто-то просто терпеть не может. И этому и есть научное объяснение. Сегодня кинза. Слово «кинза» пришло в русский язык из грузинского. В свою очередь, грузинское слово «кинзи» восходит к древнеармянскому корню «гинз», что переводится как «круглые», семена кориандра круглые. В России сложилось четкое гастрономическое разделение. Зелень этого растения называют кинзой, а высушенные семена – кориандром. Старейшие археологические свидетельства использования кориандра обнаружены в неолитической пещере Нахаль-Химар в Израиле. Там были найдены обугленные семена кориандра возрастом 8000 лет. В Древнем Египте кинзу не ели, так как в диком виде она там не росла. Семена кориандра упоминаются в медицинском папирусе Эверса 1500 года до нашей эры как ценный ингредиент фармакопеи и лечебной парфюмерии. В Древней Греции кинзу тоже выращивали главным образом для производства благовоний и жидких духов, а не для еды. На территорию современной России кориандр попал очень давно с караванами из Азии, но веками считался злостным сорняком. Только в XIX веке граф Петр Апраксин привез семена кориандра из Испании и принудил крестьян Воронежской губернии засевать ими поля. Кинзу нельзя сажать рядом с фенхелем и укропом. Выделяемые корнями кориандра вещества угнетают рост соседних зонтичных растений, замедляя их развитие. Так что кинза, в общем, и правда сорняк. Мыльный вкус кинзы, который чувствуют некоторые люди, не вымысел. Так воспринимают кинзу носители мутации в гене OR6A2. Для них кинза является абсолютно несъедобной. Химические соединения, похожие на те, что содержатся в кинзе, действительно используют при производстве мыла. И точно такие же химические соединения действительно выделяют некоторые виды лесных клопов. Само слово «кориандр» происходит от древнегреческого «корис», что буквально переводится как «клоп». Кинзу очень любят в Азии. Ее часто добавляют в супы и просто к рису. Единственная азиатская страна, которая категорически не принимала кинзу ни в каком виде, это Япония. Кинза не входит ни в один традиционный рецепт, так как ее запах ассоциировался у японцев исключительно с грязным ручным трудом. Кинзу ели, ну, разве что совсем нищие. И что на первом месте? В Англии 19 века слово «кориандр» на знаменитом лондонском уличном сленге «кокни» означало «наличные деньги или монеты». Фраза «cough up that coriander» – «накашляй-ка мне кориандру» переводилась как «гони монету».
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра ожидается переменная облачность, вечером небольшой дождь, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду, ночью до +23, днем до +29.

0: Ульяновск-ФМ 104.2.
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск-ФМ ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск-ФМ ВКонтакте. 12+.
2: Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
2: Телефон рекламной службы 77-10-42.
0: Ульяновск FM.
2: Инструментальная музыка на

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, вечером небольшой дождь, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду, ночью до плюс 23, а днем до плюс 29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Радио «Ульяновск-ФМ» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. В магазинах «Победа». Колбаса вареная докторская «Совнарком» 329,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
2: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, вечером небольшой дождь, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду, ночью до плюс 23, а днем до плюс 29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: Радио «Ульяновск-ФМ» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные.

0: trumpet. The trumpet. It's Mambo number 5.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Lexus больше не король качества. По крайней мере, так утверждает еще один свежий рейтинг от знаменитого агентства J.D. Power. Эксперты опросили почти 80 тысяч американцев и оценили проблемы, которые всплывают в первые три месяца после покупки новой машины. Эталоном качества стал Porsche. Второе место забрал премиальный кореец Genesis. Самый большой сюрприз — на третьей строчке Ford. Многолетний лидер Lexus делит теперь четвертое место с Nissan. Но тут важно понимать, что эксперты учитывают не только дефекты мотора или кузова, но и чисто дизайнерские, субъективные мелочи. Например, удобство подстаканников или подключение смартфона. Наибольшие нарекания вызывают мультимедийные экраны за то, что отвлекают внимание от дороги. Зато главным прорывом года назвали подстаканники. В современных моделях они удобно расположены и стали гораздо вместительнее. Итак, одно из главных требований к автомобилю — чтобы кофе не проливался. —

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овны, день ошибок в суждении и спешки. Вы можете поторопиться с выводами или важным разговором. Тельцы. Случайные события внесут сумятицу в ваши планы. Возможно, неприятные моменты, связанные с общением, особенно с незнакомыми людьми. Близнецы. Нежелательные мероприятия или встречи с большим количеством людей. Вы будете уязвимы для обмана и манипуляций. Раки. Новый поворот событий может на время закрыть для вас старые возможности. Перемены придется немного отложить. Львы. Стремительного прогресса не будет, но вы точно продвинетесь в том, что решили сделать. Хороший день для уточнения целей. Девы. Могут обнаружиться расхождения во взглядах с людьми, которых вы считали главными соратниками. Придется снова обсуждать базовые вещи. Весы. Возможно, помехи в дороге и задержка информации. Если уж очень нужно ехать, готовьте абсолютно все заранее. Скорпионы. В делах наметятся благоприятные перемены. У вас появится более или менее надежная точка опоры. Стрельцы. Не самый удачный момент для конкретных шагов и действий. Вы к ним готовы, а вот другие, может быть, и нет. Козероги. Хорошие новости, вероятно, ближе к вечеру. В течение дня возможны эмоциональные качели. Водолеи. Важное дело лучше отложить до завтра. Вы все успеете, если не будете спешить. Рыбы. В любом деле стоит учитывать риск ментальных или эмоциональных искажений. То, что кажется вам верным, не обязательно таковым является.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, вечером небольшой дождь, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду, ночью до плюс 23, а днем до плюс 29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ, 104.2.
1: Ульяновск-ФМ, 104.2.
2: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск-ФМ ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск-ФМ ВКонтакте.
3: 12+.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, вечером небольшой дождь, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду, ночью до плюс 23, а днем до плюс 29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
1: сердца. Радио Ульяновск ФМ. You can't touch this.

0: can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.
1: Радио Ульяновск-ФМ представляет «Уикенд с хитами 90-х».
2: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные.

0: скворцы.
1: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от «Магнит» при покупке мармелада «Бон Пари Бабблс» «Гранат смородина». 100 граммов за 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: «Золотая коллекция». Радио «Ульяновск».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, вечером небольшой дождь, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду, ночью до плюс 23, а днем до плюс 29.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск FM ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск FM ВКонтакте. 12+. Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на радио Ульяновск-ФМ.
2: Seems like we're making up more than we're making love.

0: Noskafem. Романтический вечер.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, день ошибок в суждении и спешки. Вы можете поторопиться с выводами или важным разговором. Тельцы. Случайные события внесут сумятицу в ваши планы. Возможно, неприятные моменты, связанные с общением, особенно с незнакомыми людьми. Близнецы. Нежелательные мероприятия или встречи с большим количеством людей. Вы будете уязвимы для обмана и манипуляций. Раки. Новый поворот событий.

0: и может на время закрыть для вас старые возможности. Перемены придется немного отложить. Львы. Стремительного прогресса не будет, но вы точно продвинетесь в том, что решили сделать. Хороший день для уточнения целей. Девы. Могут обнаружиться расхождения во взглядах с людьми, которых вы считали главными соратниками. Придется снова обсуждать базовые вещи. Весы. Возможно, помехи в дороге и задержка информации. Если уж очень нужно ехать, готовьте абсолютно все заранее. Скорпионы. В делах наметятся благоприятные перемены. У вас появится более или менее надежная точка опоры. Стрельцы. Не самый удачный момент для конкретных шагов и действий. Вы к ним готовы, а вот другие, может быть, и нет. Козероги. Хорошие новости, вероятно, ближе к вечеру. В течение дня возможны эмоциональные качели. Водолеи. Важное дело лучше отложить до завтра. Вы все успеете, если не будете спешить. Рыбы. В любом деле стоит учитывать риск ментальных или эмоциональных искажений. То, что кажется вам верным, не обязательно таковым является.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, вечером небольшой дождь, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду, ночью до +23, днем до +29.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, вечером небольшой дождь, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду, ночью до плюс 23, а днем до плюс 29.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Радио «Ульяновск-ФМ» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные.

0: Радио «Ульяновск-ФМ» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Ульяновск-ФМ» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные.

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на Ульяновск-ФМ.
1: Может просто снегом стать.

0: Радио «Ульяновск-ФМ» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные.

0: Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Радио «Ульяновск-ФМ» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные.

I look into

0: Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Радио «Ульяновск-ФМ» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные.
2: Инструментальная музыка на «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Ульяновск-ФМ» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.